0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: день на радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

солнышко в руках. Радио Баня. Ближе и роднее.

Радио Вага. Ближе и роднее.

This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Это ты, это я. Между нами молния.
4: С электрическим разрядом 220.
3: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: так скучаю.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме появился новый электробус. В соцфонде назвали средний размер новой выплаты для работающих родителей. Средиземноморские кошелоты заговорили на диалектах. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет «Кострома Тудей». Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод «Область» договорился о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 км и батареи большой емкости, заряжать которые планируют по ночам. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей в России составил 30 тысяч рублей, пишет «Известия». В каждом случае сумма определяется индивидуально и зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог, удержанный по стандартной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница возвращается родителю в виде ежегодной выплаты. При этом размер выплаты учитывает уплаченный НДФЛ и не уменьшается на налоговые вычеты по лечению, имуществу или образованию, что позволяет назначать его в более высоком размере. Напомню, выплаты начали оформлять с июня текущего года. Право на их получение имеют семьи с двумя и более детьми, если средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Ученые обнаружили, что кошелоты в разных частях Средиземного моря начали говорить на разных диалектах, пишет газета «Рум». Кошелоты общаются с помощью коротких серий щелчков, называемых кодами. Эти звуки выполняют роль своеобразного социального маркера и помогают животным распознать членов своей группы. Долгое время ученые считали, что все средиземноморские кошелоты используют один и тот же набор сигналов. Однако анализ записи показал иную картину. Западные кошелоты используют более медленный ритм щелчков, тогда как восточные выработали его ускоренную и измененную версию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Батарейки заряжают на великие дела. 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июня, вторник, и мы отмечаем День экономиста, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, День разбрасывания монеток и День прикида.
1: Правильно подобранный гардероб – это не гора вещей, естественно, а функциональная капсула, где, как утверждают ученые, 80% времени вы носите 20% одежды. Чтобы собрать его с нуля, нужно разобрать текущий шкаф, выделить вещи под ваш образ жизни и составить базу нейтральных цветов, плюс добавляем акценты. Значит, что нам советуют? Оценить, где вы проводите больше всего времени – в офисе, на прогулках с детьми или на светских разнообразных мероприятиях.
0: На даче, а это значит треники с вытянутыми коленками «Форева».
1: Блестяще, коллега. Одежда должна отражать ваши реальные потребности, а не фантазии о другой жизни, потому что многие, как мы знаем, привыкли выдавать желаемое за действительное. 50% это повседневный стиль, так называемый casual, 30% работа и 20% это деловые встречи, ну там плюс отдых и всякие особые случаи. Нужно избавиться от того, что вы не носите больше года, то, что вам мало или не подходит по размеру. Во-первых, это занимает место, во-вторых, это как вот Варвара Теодоровна у нас любит говорить с ученым видом знатока. Просто визуальный шум, Алиша.
0: Но, с другой стороны, мода циклична, и ты знаешь, вот те пару юбок и пару рубашек, которые моя мама не выбросила и никуда не дела после того, как я от нее отчалила, да, они вдруг подошли моим детям. Вот, например, джинсовая юбка в какой-то момент такая с пуговицами впереди.
1: Да, да, да.
0: Вдруг стала снова дико популярна, хотя она была популярна в 90-е годы. И вот, пожалуйста, покупать не надо. И опять же, кто-то говорит, что надо носить модные вещи, а кто-то, что подходящие тебе. Ну и что, что они вышли из моды? Но ты-то себя чувствуешь замечательно в этом килте.
1: А продолжая вспоминать советы, значит, говорят, попробуйте использовать популярные системы организации, такие как проект 333. То есть носить 33 вещи в течение 3 месяцев. Или метод 3/3/3, собирая капсулу из 9 базовых предметов на сезон.
0: Слушай, у меня вот муж как раз носит вещи по принципу 3/3/3. У него постоянно дырка на джинсах.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слаб-Сити будет достаточно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже ничуть не хуже. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 мм. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая поварёшка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварёшка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День экономиста, и мы решили организовать настоящий клуб экономщиков. На чем вы за последнее время сэкономили и ни разика не пожалели? Может быть, нашли какой-то товар, подобный тому, что вы хотели, но дешевле? Может быть, что-то сделали своими руками? А может, и вовсе отказались от предметов, которые раньше покупали с достаточно частой периодичностью, а сейчас подумали, да зачем мне эти новые носки? Зашью старые. Нет, ну, всякое бывает, знаете ли. Кто-то, например, делает из одних предметов другие или использует одни как-то по-другому для того, чтобы тоже не зачем лишний раз покупать. Я вот в этом году посадила огурцы и подумала, зачем буду покупать огурцы? Сэкономлю. Но с огурцами, конечно, возни. Может быть, финансово можно сэкономить, а вот трудозатраты...
1: Времени уходит много еще, да?
0: Ты знаешь, даже не то чтобы времени, все время за них переживаешь. А достаточно ли у них влаги? А нужно им открыть тепличку, закрыть тепличку? А нужно им подрыхлить? Надо им какую-нибудь, ну, как ты помнишь, биоазофоску подсыпать?
1: А, да, вот
0: я
1: именно...
0: Теперь профессионал.
1: Ты прошаренный, ты что, смеешься, что ли?
0: Да.
1: Именно поэтому умные люди, дальновидные... деньгами расплачиваются вот за такие вот проблемы, чтобы не умножать себе стрессики.
0: А, нет, ты лучше расскажи, вот на чем ты сэкономил за последнее время. Есть у тебя какие-то такие? Ну, то, что там духи на распив, понятно, да, чтобы не сразу же большую...
1: В разлив я с бидончиком с утра обычно выхожу в парфюмерную. И как это самое? С пеночкой.
0: А некоторые люди заходят в парфюмерный магазин, побрызгались и пошли, и вообще покупать ничего не надо.
1: Вот, да. Но это попахивает жлобством, поэтому... Нет, формально это, да, действительно экономия.
0: Ну а почему бы и нет, если да? Некоторые, например, перешли на какие-то более простые продукты. Хотя я вчера была в одном сетевом гипермаркете и по случаю купила перепелок в маринаде. Они были
1: я смотрю,
0: со скидкой бы.
1: Метете, матушка, так сказать, от души. Слушай, знаешь, отвечая на твой вопрос, так, если серьезно, ты знаешь, что я не так давно переехал в более благополучный район. Район очень большой, очень разнообразный, поэтому я осуществил некие такие маркетинговые походы в разные стороны от своего перекрестка и нашел черешню за... 560 рублей, вот такой прям как яблоко крупную, да, в то время как буквально в одной остановке от этого киоска она продается, та же самая черешня, за 1200.
0: Жируете, батенька, я поняла. Друзья, на чем вы сэкономили? Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», пишите там, оставляйте свои сообщения в телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит в подарок фирменное худи «Радио Ваня».
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, даже обычные дела могут вызвать небольшие затруднения, но у вас все получится.
2: Овны, мужчины, стоит вам чем-нибудь заняться, и тут же рядом оказывается тот, кто с радостью придет на помощь.
1: Тельцы, женщины, понадобятся немалые усилия, чтобы достичь намеченных целей.
2: Тельцы, мужчины, перемены в жизни могут быть разными, поскольку вы руководствуетесь больше эмоциями, чем разумом.
1: Близнецы, женщины, ни в коем случае не отвергайте помощь влиятельных людей.
2: Близнецы, мужчины, щедро деляй своей энергией, вы получаете ничего. Чуть не меньше, чем отдаете сами.
1: Раки, женщины, вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и собственные силы, и намерения других людей.
2: Раки, мужчины, сознание собственной абсолютной правоты мешает вам пойти на уступки. Самооценку лучше не завышать.
1: Львы, женщины, дела предпочтительнее планировать на первую половину дня для достижения максимальных результатов.
2: Львы, мужчины, хорошее время для научной деятельности, ну и вообще для разных новых открытий.
1: Девы, женщины, с некоторыми делами нелегко справиться в одиночку, но друзья не откажут в поддержке.
2: Девы-мужчины, возможно, вы не все предусмотрели и продумали, но придется идти до конца.
1: Весы-женщины, многие задачи вы решаете нестандартными способами, это приятно удивляет окружающих.
2: Весы-мужчины, у вас появляются последователи и помощники, присматривайте за ними.
1: Скорпионы-женщины, сегодня вы покупаете вещи, которые будут долго служить вам и приносить радость.
2: Скорпионы-мужчины, как бы сегодня вам не пришлось себя вести, оставьте пути к отступлению. Они понадобятся.
1: Стрельцы, женщины, возможны необычные деловые предложения. Они будут обещать солидную прибыль.
2: Стрельцы, мужчины, перед тем, как принять любое решение, необходимо все тщательно взвесить.
1: Козероги, женщины, утренние часы подойдут для решения наиболее важных и актуальных вопросов.
2: Козероги, мужчины, будьте осторожны и не забывайте про здравый смысл, даже если все складывается предельно удачно.
1: Водолеи, женщины, будет шанс найти покровителей, благодаря которым многие ваши проблемы решатся на удивление быстро.
2: Водолеи, мужчины, вам постоянно приходится себя заставлять сосредоточиться, бороться с ленью и мелкими искушениями.
1: Рыбы, женщины, вы быстро ладите с людьми, находите к ним подход и показываете себя с лучшей стороны.
2: Рыбы, мужчины, о своих победах можете говорить совершенно спокойно. Похвала со стороны принесет и удовольствие, и вдохновение.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, сегодня вторник, день экономиста, соответственно, мы спрашиваем вас, на чем вы экономите, уже сэкономили и ничуть не пожалели об этом, потому что иногда бывает, знаете, что в ущерб себе, в ущерб качеству, ну и так далее. И вот Эмочка нам написала в нашем канале в Максе, так и называется, радио Ваня. Доброе утро, обожаю вас слушать, я в этом году экономила на одежде и еде, соответственно, вот уже полгода Эмочка бегает по земному шару, голая и голодная.
1: Эмочка, каким образом вы сэкономили? Я знаю, что некоторые люди экономят, перешивают, например, из одной одежды какую-то другую. Что касается еды, ну, летом это проще сделать, если у вас есть дача, огород, сад, вам, конечно же, не нужно покупать ту же самую зелень. А казалось бы, не так дорого она и стоит, но с другой стороны, тут пучок, там пучок, да, и вот у вас, пожалуйста, же и набралась приличненькая такая сумма. А так вышел на огородик, дернул себе редисочки, лучочка или там укропчика, и, пожалуйста, вот, я считаю, что это тоже какая-никакая, но экономия. Еще одно сообщение от Екатерины Сергеевны, а у меня это постоянная линия жизни, вот так определила Катя свою экономическую жизнь. Экономлю на всем, иногда жалею. И вот мой дедушка правильно говорил, мы не так богаты, чтобы экономить, хотя я бы, наверное, по-другому эту фразу все-таки вспомнила. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
0: Да-да-да.
1: И вот соглашусь, взяла я как-то обувь на зиму подешевле, выкинула через месяц. После этого купила хорошую, подороже, носила 3 года, 33 года и 3 месяца. 3 года носила, Катя, хорошую обувь.
0: Ну, на самом деле, да, это правило работает абсолютно всегда, по крайней мере, но на моей памяти, в моей практике так случалось, что как только ты начинаешь экономить на очень важных вещах, а согласитесь, например, вот обувь, которую, да, пример, который привела Катя, это важнее всего, это важнее любого, даже самого красивого аксессуара.
1: А ты понимаешь, как важно еще, например, вот ты можешь купить 2 килограмма курицы и съесть их, или можешь купить 0,5 кило какого-нибудь интересного мяса, там, кролика или перепелочки, или еще.
0: Антилопу.
1: Не буду я антилопу есть, она деньги может выбивать каблуками.
0: Правильно. Мы поняли. Копытами.
1: И немножечко, но зато какое удовольствие тебе это достанет, чем, конечно, можно наесться и травы, как корова.
0: Ну, да, ну, с дуру можно и хлебом объесться, действительно, совершенно верно.
1: Друзья, а на чем экономите вы? Давайте друг другу поможем, как-то расскажем, потому что вдруг у кого-то сейчас такая ситуация, что очень хочется, ну, скажем так, немножечко подужать бюджетик для того, чтобы, может быть, накопить на отдых в каком-нибудь глэмпинге. Пишите об этом в нашем группе ВКонтакте Радио Ваня, телеграм-канал Радио Ваня FM у нас есть. Там, кстати, можно оставить еще и голосовое сообщение. Ну и в нашем канале в Максе.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
4: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
5: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Все, что ты любишь на «Радио Ваня». Тайна!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме будут искать золотое кольцо. В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов. Назван главный фаворит на золотой мяч чемпионата мира. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ 44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель – не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585-й пробы с запиской. После завершения будет издана книга-путеводитель, где будут указаны координаты тайников, так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты, китайский трискутер-мотылёк со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме он будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. Россиянам при соблюдении определенных условий можно не оплачивать налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнёв. Его слова приводят Известия. Он отметил, что максимальная площадь участка для продажи излишков без налоговых обязательств – половина гектара. При этом власти регионов могут повысить этот лимит, но не выше, чем в 5 раз. Для подтверждения права на освобождение от налогов требуется официальный документ, который выдают органы местного самоуправления либо правление садоводческого некоммерческого товарищества. В документе должно быть зафиксировано, что продукция выращена на участке самого гражданина либо члена его семьи, а также указана совокупная площадь задействованных земель. Лионеля Месси назвали главным фаворитом на золотой мяч по итогам чемпионата мира, пишет Лента.ру. Главный претендент на награду к текущему моменту забил 6 голов на турнире. Второй фаворит на золотой мяч – француз Килиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа 4 гола и 2 результативные передачи. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов – соотечественник Мбаппе Майкл Олисе. На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси смог оформить уже 19 мячей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День экономиста, ну и мы решили поговорить об экономии. На чем вы сэкономили и не пожалели, а может быть наоборот, поскупились, теперь себя за это ругаете. Ну что же ты, вот если бы тогда, говорил себе Ленар Гараев. Купил бы я в 2019 году трехкомнатную квартиру, это нам Ленар жалуется в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», а вот что-то зажал, и теперь уже, знаете ли, денег она намного больше стоит. Но зато вот перед вахтой, Ленар у нас вахтами работает, залил бензин полный бак для жены, ей на месяц хватает, и я не жалею, что сразу же оплатил вот целиком топливо.
1: А заботливый мужчина, угу. не такой безнадежный, как он сначала показался. Яночка отметилась в нашем канале в Максе, решила сэкономить на общественном транспорте, поэтому купила машину.
0: Экономия сомнительная, конечно,
1: вообще,
0: в этом плане.
1: Особенно в наших реалиях, да. Хотела сэкономить на продуктах и купила дом. Сейчас все время на огороде, то одно, то другое делаешь, покупаешь... Вкладываешься. Короче, не скучает Яночка у нас.
0: Ну, там получается, что ты, да, экономишь денежки, но растрачиваешь свое время. С другой стороны, движение – это жизнь. И я вот вчера 300 раз наклонилась к огурцам. Считай, зарядку сделала.
1: Я смотрю, у тебя личка даже ушла вот немножко.
0: Немножечко, да. Еще одно сообщение от Екатерины Сергеевны. Практически лайфхак. Я бы много себе чего купила, но вот смотрю и думаю, ай, обойдусь. А вот детям, внукам ничего не жалко. И вот как-то шли мы с дочкой в магазин, на эту тему разговорились, и она говорит, знаешь, мам, я такая же. И купили мы друг другу подарки. Она мне книгу, о которой я давно мечтала, но жалела денег, а я ей постельное белье. Вот и выход из положения. Мне и для нее ничего не жалко, а ей для меня.
1: Ну, если людям так легче, почему бы и нет? Лена в Максе. Смех смехом, но я экономлю на пакетах в магазинах. Всегда с собой в сумке лежат два свернутых пакета. Я Лену всячески поддерживаю, но я пошел дальше. Я стал фанатом шоперов, таких тоненьких, очень-очень легких и очень-очень вместительных.
0: Они... Таким фанатом, что даже мне подарил, и теперь я везде хожу с этой сумочкой, на которой изображены множество кошек. Друзья, есть еще одно сообщение от Сергея, такое предупреждающее, Хапуженкова. Искал я резину на авторынке, ходил по палаткам, изучал товар. Типа я эксперт из Министерства экспертизы, пишет Сергей. В общем, повелся я на дешевую, сделанную, мол, по новым технологиям, специально для брянских дорог в соседнем Китае. Июнь месяц, резина уже лысая. Жуковка, привет, всем ровных дорог. И хотя бы иногда слушайте жену при выборе какой-либо покупки. Видимо, жена Сергею говорила, эх, Серега, не жалей-ка ты денег. А Серега решил сэкономить. Может, на букет, чтобы ему хватило. А, друзья, я напоминаю, что сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменное худи «Радио Вани». Вот еще.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
0: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
5: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
8: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44». АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слаб-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже ничуть не хуже. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба.

0: Относительная влажность воздуха 36%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки. Вторник, сегодня вы нам рассказываете о ваших экономических схемах, вашей личной финансовой семейной политике. Каким образом удается выкраивать, что-то экономить так, чтобы на все хватило. Юля Козлова в нашем канале в Максе. Я сэкономила по-крупному, удалила профиль на очень популярном маркетплейсе, уже ощутила экономический эффект. Но ломка еще осталась, как говорится.
1: А я вот смотрю, Юлия Сарана тоже ей вторит. Надо все срочно удалять, это очень дельный совет. А потом, что по магазинам ходить, это же экономит время и, собственно, деньги тоже, потому что на маркетплейсах зачастую можно найти что-то подешевле.
0: Слушай, я, знаешь, как справился с вот этой вот неодолимой тягой к шопоголизму, к электронному?
1: Даже представления не имею.
0: Я кладу не в корзину, а просто помечаю сердечками в избранное, конечно.
1: Ну да, тоже как вариант. А Екатерина, я решила сэкономить и не купить себе красивую обувь на лето. И купила бензиновый генератор на дачу. Вот, Кать, я обеими руками за, и потому что периодически отключают за городом свет, а там все на электричестве, ну, если у тебя нет газа. И, соответственно, если нет электричества, значит, у тебя не то, чтобы ничего не приготовить. Нет, можно, конечно, выйти на улицу и костер развести, но в 5 утра, когда ты собираешься на работу, это будет очень странно.
0: У меня, как у человека далекого от техники, знаешь, какая первая ассоциация была с этим бензиновым генератором? Как бы генератор бензина.
1: То есть то, что... Вырабатывает. Хотелось бы.
0: Ну, знаешь так, немного, ну, на отдельное небольшое какое-то хозяйство семейное вполне хватит.
1: Маленькая скважинка нефтяная.
0: Аккуратненько.
1: Юля Филь в нашей группе ВКонтакте написала: очень долго на одном из маркетплейсов мне на глаза попадалась в рекомендациях машинка для удаления катышков. И я еще такая думала, фигня какая-то. Но после очередной стирки поняла, она мне нужна. Я... пошкурила все. Рукава на куртках, шапки зимние, перчатки, да даже носки. И в какой-то момент поймала дзен. Так мне понравилось. Еще ни разу не пожалела, что ее приобрела. Ну а что, вещи приобретают опрятный и практически новый вид. Классно, классно.
0: Я помню, как-то, по-моему, на втором курсе университета возвращаюсь вечером домой, и мама такая: Алеш, все в порядке, вышла из положения, побрила тебе свитер. А она взяла одноразовый станок отцовский, и да, действительно, катушки удалила.
1: Мне кажется, что люди, которые придумали эту машинку, они на это и ориентировались. Это те же самые люди, которые взяли за основу пульт от телевизора в пакетике и придумали кожаные чехлы для пульта.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. У нас сегодня настоящий клуб экономщиков. Мы друг другу советуем, на чем сэкономить можно. Ну, времена нынче такие. Где-то надо подужаться, где-то, может быть, подкопить, потому что хочется и отдохнуть, и иногда что-нибудь красивое себе приобрести. В нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» Александр Ознобов отметился. Вот хороший совет. Самое идеальное – экономить на алкоголе. Не покупать его вообще. И выгодно, и полезно, пишет Александр.
1: Расскажите, Саша, как это у вас получилось, интересно. Мария в Максе в нашем канале «Экономлю на лепке вареников с картошкой и пельмени». Намного дешевле и вкуснее, чем в магазине. Приходите в гости, Машенька. Вы бы рассказали, где вы находитесь. Часы Ой, приема.
0: Да. Кстати, много сообщений по поводу того, что бросил курить. И вот, пожалуйста, вам экономия. Диана. Читаю комментарии и понимаю, что я транжира. А может, все-таки экономист? Нет, ну мало того, что я не могу сэкономить со знаменитыми интернет-магазинами, так еще и мужа на них подсадила. Но с другой стороны, это же нужные вещи, и через интернет-магазин они дешевле, чем в реале. Вот и вопрос. Все же, кто я, транжира или экономщик?
1: Танюха Ромашкина в ВКонтакте. Экономлю на дороге, хожу пешком и езжу на велосипеде. Также меньше стало заходить на популярные маркетплейсы, а то все хочется купить. Да, мы этот зуд прекрасно, Танечка, с вами разделяем, знаем, что это такое. Ну вот я говорил, что я прекратил складывать понравившиеся вещи в тут же в корзину, и просто их помечаю сердечком, да, ну вот, пройдет время, так сказать, ливер устаканится, как вот любит говорить Варвара Тодоровна, и можно будет принять уже, так сказать, взвешенное решение.
0: Да, а еще, знаете, есть такой замечательный сайт, называется Wishlist, и ты можешь там оставлять свои желания, естественно, с любых маркетплейсов, с любых объявлений, просто туда загружать. И если у тебя там есть друзья, они могут туда заходить, смотреть, что ты неистово желаешь, и, может быть, получится так, что кто-то из них приобретет ту вещь, которую вы хотели, но сами на нее жалели деньги. Зажали деньги, жаба задушила. Таким образом, в моем виш-листе появилась подвеска, ботинки Камелот и студия за 9 миллионов рублей.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня». Снова громко.

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме закрывается икра. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. Молодежь стала вдвое больше читать классику. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме закрывается единственный ночной клуб «Икра», пишет Кострома Тудей. Владелец клуба Александр Федоров уточнил, что банкетный зал по-прежнему продолжит свою работу по предзаказу, а во второй части здания расположится автосалон. По словам владельца, ресторан переедет и откроется напротив Ипатьевского монастыря. Концепция ресторана пока не раскрывается. Планируется, что его новое открытие состоится осенью, а прощальный клубная вечеринка пройдет 11 июля. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет газета.ру. Первые три места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Эмпирей», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом экранизации известных произведений в течение последнего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 30 июня, вторник, и мы отмечаем День экономиста, Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, День разбрасывания монеток и День прикида.
1: Правильно подобранный гардероб – это не гора вещей, естественно, а функциональная капсула, где, как утверждают ученые, 80% времени вы носите 20% одежды. Чтобы собрать его с нуля, нужно разобрать текущий шкаф, выделить вещи под ваш образ жизни и составить базу нейтральных цветов, плюс добавляем акценты. Значит, что нам советуют? Оценить, где вы проводите больше всего времени – в офисе, на прогулках с детьми или на светских разнообразных мероприятиях.
0: На даче, а это значит треники с вытянутыми коленками «Форева».
1: Блестяще, коллега. Одежда должна отражать ваши реальные потребности, а не фантазии о другой жизни, потому что многие, как мы знаем, привыкли выдавать желаемое за действительное. 50% – это повседневный стиль, так называемый casual, 30% – работа, и 20% – это деловые встречи, ну, там, плюс отдых и всякие особые случаи. Нужно избавиться от того, что вы не носите больше года, то, что вам мало или не подходит по размеру. Во-первых, это занимает место, во-вторых, это, как вот Варвара Теодоровна у нас любит говорить, с ученым видом знатока, просто визуальный шум, Алиша.
0: Но, с другой стороны, мода циклична, и ты знаешь, вот те пару юбок и пару рубашек, которые моя мама не выбросила и никуда не дела после того, как я от нее отчалила, да, они вдруг подошли моим детям. Вот, например, джинсовая юбка в какой-то момент такая с пуговицами впереди.
1: Да, да, да.
0: Вдруг стала снова дико популярна, хотя она была популярна в 90-е годы. И вот, пожалуйста, покупать не надо. И опять же, кто-то говорит, что надо носить модные вещи, а кто-то, что подходящие тебе. Ну и что, что они вышли из моды? Но ты-то себя чувствуешь замечательно в этом килте.
1: А продолжая вспоминать советы, значит, говорят, попробуйте использовать популярные системы организации, такие как проект 333. То есть носить 33 вещи в течение 3 месяцев. Или метод 3/3/3, собирая капсулу из 9 базовых предметов на сезон.
0: Слушай, у меня вот муж как раз носит вещи по принципу 3/3/3. У него постоянно дырка на джинсах.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
2: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слаб-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже ничуть не хуже. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 мм. Метров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
4: Радио «Ваня». Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня. Мне

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, бачата и краковяк. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте», ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали танец.
3: А на картинке подсказки пьедестал почета и кубки за первое место, за второе, за третье. Какие это были соревнования и насколько это важно решать только вам? Может быть, вам подскажет правильный ответ цвет этого пьедестала. Может быть, сами по себе кубки, их форма или их количество, или их расстановка. В общем, все, каждая деталь может привести вас к правильному ответу. А за правильный ответ мы сегодня вручаем
2: 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты дают также право на бесплатное парение в нашей фирменной бане «Радио Ваня».
3: Ну и хочется добавить, что сегодня в нашей студии очередной гость, гость этого самого фестиваля, кто это будет и какие секреты про баню он раскроет, узнаем в 10 часов 30 минут по Москве. Не пропустите.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали танец.
3: На картинке подсказки пьедестал почета. Ну, знаете, когда вот какие-то соревнования проходят, и спортсмены или танцоры, хотя танцоры, они тоже спортсмены, занимают первое, второе или третье места, им вручают медали и кубки, и награды. И вот сегодня эта картинка в качестве подсказки и присутствует на стене нашей группы ВКонтакте. Вы под ней написали свои варианты ответов. Очень много ответов «ча-ча-ча». Не совсем понимаю, возможно, да, взаимосвязь пьедестала и ча-ча-чи.
2: Ну, там, понимаешь, три места, ча-ча-ча.
3: А, ну, разве что. Но ча-ча-ча, это же одинаковые буквы. Если бы было бы ча-кунь-бунь, то тогда понятно, было бы, ну, цифры же разные.
2: Ча-кунь-бунь, повтори четыре раза и вызови дождь в своем городе.
3: А у нас, кстати, в Санкт-Петербурге ожидается буквально послезавтра, а сегодня и завтра еще пока достаточно летняя погода, но к концу недели, говорят, похолодает. Ну, ничего страшного, дождики пройдут, а это значит что? Это значит, пойдут грибы. Ну, не сами пойдут, а как бы вот. А еще есть вариант ответа. Степ. Бачата, хоровод, хороводоводы, это, знаете ли, люди, которые очень...
2: заслуживают всяческого поклонения.
3: Кстати,
2: согласен.
3: Про хороводы расскажут как раз на фестивале. Два билета, на которые мы вручаем сегодня, на фестивале Парфест, фестиваль банной культуры. И там, знаете ли, расскажут, почему хоровод должен быть обязательно круглым, а не овальным. И много чего еще интересного вы там сможете узнать. Ну а прямо сейчас мы имя победителя называем. Друзья, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И все мы поняли, что это вальс. Ну, почти все. Как минимум, Ксения Скатова поняла. Одно из первых.
2: Ксюш, поздравляем вас. Вручаем два билета на все дни фестиваля банной культуры Парфест. Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты, развлечения для всей семьи. Парфест с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Ну что, у нас сегодня 30 июня, последний день первого летнего месяца. Но в Петербурге его практически пока и не бывало-то этого лета. А что же говорит народный календарь? Народные поверья гласили, что ежели 30 июня солнце застаивается... Господи, когда оно у нас застоялось? Появляются густые туманы, мороки, а по земле текут молочные реки...
2: Без кисельных берегов.
1: То, собственно, и дальше так будет продолжаться. Ну, а если дождь идет, то, говорят, дождь и будет продолжать идти в течение всех оставшихся 2 месяцев. Я, конечно же, склонна подозревать, что июль и август, и сентябрь, вот это будут 3 летние месяца. То есть сентябрь это все-таки у нас как-то...
2: Но с календарик в этом году так хорошо.
1: Немножечко, да, сдвинулся.
2: На полтора вперед, ага, пропихнули его волшебные русские народные силы.
1: Главной традицией дня было разведение костров и водоемов и варка яиц. Алеша.
2: Под дождем, то есть это все надо.
1: Почему под дождем? Какая погода будет, уж знаешь, там, ну, постоишь с зонтиком. Чем больше яиц ты сваришь,
2: так,
1: тем лучше будут нестись куры.
2: В какую сторону будут нестись куры?
1: Какие куры и куда будут нестись?
2: Мы, как обычно, ставим острые, актуальные вопросы на Ване.
1: Возможно, куры в Русско-Высоцком или Синявино.
2: Синявино у нас
1: опять
2: также
1: же
2: есть.
1: Тоже,
2: это,
1: да.
2: Это цитадели куриного производства.
1: Оридж, опять же. Что я еще могу вспомнить из куриного? Вообще, готовили, конечно, разнообразные яичные блюда. Это не обязательно просто вареное яйцо в себя пихать. Можно и омлеты с хлебом, луком, сыром. Ой, белковая такая нормальная бомба, чтобы в тебя залетела, и ты, в общем-то, очень долгое время оставался сытым. А еще особое значение придавали в эту ночь снам. Вот ежели тебе деньги, Алешка, приснились, то так это к добру. Что обычно они снятся, ну, к не очень приятным вещам, но сегодня...
2: Я всю ночь гонялся за золотой антилопой.
1: Обогатишься. Mm-hmm. Ну вот, возможно, тебе не деньги придут, а антилопа. Потому что нечего смотреть на всяких парнокопытных.
2: Парнокопытных? Как говорил Каневский в таких случаях, но это уже совсем... другая история.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
5: Реклама.
6: АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме определили места для выступлений уличных музыкантов. Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве. Эксперты назвали самые популярные породы собак у молодежи. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Глава города Олег Балаховец определил места для выступлений уличных музыкантов, пишет Кострома Тудей. Ими оказались несколько точек на набережной Волги, площадь Октябрьская и сквер у площади Конституции. Он также отметил, что удачными площадками для выступлений могут стать бульвар Петраковский, обновленные скверы на Голубкова и Умочных рядов, аллея проспекта Мира, Молочная гора и аллея Дружбы на улице Центральной. По его словам, в остальных местах установят запрет на использование звукоусиливающей аппаратуры. Перечень площадок с регламентами требований к исполнителям в администрации пообещали утвердить в ближайшее время. Подавляющее большинство россиян в детстве мечтали стать специалистами в конкретной профессии. Не только каждый седьмой не имел подобных амбиций, пишет газета.ру. Большей части опрошенных так и не удалось приблизиться к желаемой цели. Работа журналистом или телеведущим заняла первое место среди профессий, о которой в юности мечтали наибольшее число россиян. В тройку лидеров также вошли врач и полицейский, а в топ-5 – повар и космонавт. Четверти опрошенных все же посчастливилось приблизиться к профессии мечты. Помимо карьерного направления, многие респонденты в юном возрасте мечтали о зарплате, которую будут получать, когда вырастут. Опрос показал, что лишь треть опрошенных никогда не задумывались в детстве о своем будущем финансовом благосостоянии. Овчарки стали самой популярной породой собак у молодежи, пишет газета.ру. На втором месте оказались шпицы, а на третьем – таксы. В список также вошли хаски, лабрадоры и чихуахуа. Исследователи отмечают, что модель выбора породы у жителей столицы и остальной России различается. Так, например, в Москве и Петербурге предпочитают небольших собак вроде тех же шпицев и такс, что сказывается простотой содержания в условиях мегаполиса. Жители менее крупных городов выбирают собак побольше. Овчарок, хаски, лаек и алабаев. Гораздо чаще, чем в среднем по России, столичные жители выбирают корги и намного ниже среднего овчарок. Главными критериями при выборе собаки аналитики называют внешность, размер и характер. Кроме того, о стоимости содержания молодежь думает в последнюю очередь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, даже обычные дела могут вызвать небольшие затруднения, но у вас все получится.
2: Овны, мужчины, стоит вам чем-нибудь заняться, и тут же рядом оказывается тот, кто с радостью придет на помощь.
1: Тельцы, женщины, понадобятся немалые усилия, чтобы достичь намеченных целей.
2: Тельцы, мужчины, перемены в жизни могут быть разными, поскольку вы руководствуетесь больше эмоциями, чем разумом.
1: Близнецы, женщины, ни в коем случае не отвергайте помощь влиятельных людей.
2: Близнецы, мужчины, щедро делясь своей энергией, вы получаете ничего. Чуть не меньше, чем отдаете сами.
1: Раки, женщины, вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и собственные силы, и намерения других людей.
2: Раки, мужчины, сознание собственной абсолютной правоты мешает вам пойти на уступки. Самооценку лучше не завышать.
1: Львы, женщины, дела предпочтительнее планировать на первую половину дня для достижения максимальных результатов.
2: Львы, мужчины, хорошее время для научной деятельности, ну и вообще для разных новых открытий.
1: Девы, женщины, с некоторыми делами нелегко справиться в одиночку. Но друзья не откажут в поддержке.
2: Девы-мужчины, возможно, вы не все предусмотрели и продумали, но придется идти до конца.
1: Весы-женщины, многие задачи вы решаете нестандартными способами. Это приятно удивляет окружающих.
2: Весы-мужчины, у вас появляются последователи и помощники. Присматривайте за ними.
1: Скорпионы-женщины, сегодня вы покупаете вещи, которые будут долго служить вам и приносить радость.
2: Скорпионы-мужчины, как бы сегодня вам не пришлось себя вести, оставьте пути к отступлению. Они понадобятся.
1: Стрельцы, женщины, возможны необычные деловые предложения. Они будут обещать солидную прибыль.
2: Стрельцы, мужчины, перед тем, как принять любое решение, необходимо все тщательно взвесить.
1: Козероги, женщины, утренние часы подойдут для решения наиболее важных и актуальных вопросов.
2: Козероги, мужчины, будьте осторожны и не забывайте про здравый смысл, даже если все складывается предельно удачно.
1: Водолеи, женщины, будет шанс найти покровителей, благодаря которым многие ваши проблемы решатся на удивление быстро.
2: Водолеи, мужчины, вам постоянно приходится себя заставлять сосредоточиться, бороться с ленью и мелкими искушениями.
1: Рыбы, женщины, вы быстро ладите с людьми, находите к ним подход и показываете себя с лучшей стороны.
2: Рыбы, мужчины, о своих победах можете говорить совершенно спокойно. Похвала со стороны принесет и удовольствие, и вдохновение.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру». Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: В России начались съемки новой адаптации фильма «Курьер» Карена Шахназарова. Об этом пишет РБК. События современной ленты разворачиваются в наши дни. Главный герой, 17-летний Иван, тяжело переживает развод родителей. Он саботирует единый госэкзамен и уезжает в Москву работать курьером. За несколько дней работы Иван становится свидетелем десятков чужих историй и начинает по-новому смотреть на себя, родителей и окружающий мир. Главную роль исполняет Денис Косиков, с ним снимаются также Филипп Янковский, Анастасия Немоляева и другие. Дата выхода картины пока неизвестна.
2: Я напомню, что Анастасия Немоляева в первой версии фильма «Курьер» 87-го года играла подругу главного героя, а в этой картине, в продолжении, она играет совершенно другого персонажа. Какого? Увидим. Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней. Ни единой свободной минуты не было у Чада Карузо в этот раз. Без единого выходного, да. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса, а второй, более личный, это этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
0: Звездотека. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь вот Батарейки. Сегодня вторник. Вы рассказываете нам о способах сэкономить на чем угодно абсолютно. Светлана И отметилась в нашем канале в Максе. У меня дочулька Сашулька этим летом нам наэкономила миллион денег. Она поступила в университет на бюджет.
1: Вот это браво просто.
0: Представляете? Какая умничка. Притом еще и заселили в общежитие. Это реальная экономия. По максимуму. Спасибо ей. Очень тебя люблю, доченька. Ты умница. Света Исаева, город Гагарин.
2: Еще одна Света, но уже Светлана Валерьевна. Я обожаю читать, но книги так дорого стоят. Я нашла способ сэкономить. Я читаю, продаю и покупаю новую. А еще участвую в книжных розыгрышах. Поэтому семейный бюджет берегу.
0: Сергей Егоров в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Летали мы как-то на Новый год в Финляндию. На обратном пути, закупив немного шмоток, узнали, что стоимость багажа равняется 50% от цены билета. Оскорбившись от такой наглости, я напялил на себе две пары джинсов, два пуховика, футболки, толстовки, а потом еще и вещи жены, включая нижнее белье, третьи джинсы, маечки, свитшоты, дизайнерский шарф и варежки. При собственном весе в 76 килограммов я перевез бесплатно на себе 22 килограмма одежды. Вполне себе полноценный багаж. Немного жарковато было в салоне самолета, но лететь-то всего ничего, а экономия ого-го».
2: Да, сейчас еще придумали, знаешь, вот эти шейные подушки для путешествий. В них тоже набивают люди, ну, хотя бы какие-то нательные вещи, а кто-то умудряется и блузочки, и юбочки, и носочки, и как будто бы подушка дорожная, да, человек с собой взял, а на самом деле это маленький чемоданчик. Николай из Кузбасса. А я 4 года назад купил машину малолитражку. Там объем двигателя 0,7. Раньше все надо мной смеялись, мол, живопырка. А сейчас завидуют, понимают, что в нынешней обстановке экономия огромная. Ну, потому что такая машина, она бензин, она его не ест, как обычные машины. Она его нюхает и едет. Да.
0: Машина нюхает бензин.
2: Да.
0: Сережа отметился в ВКонтакте в нашей группе. А мне экономию пакетов сделала любимая радио Ваня. Такой крепкий шопер, хоть гири носи. Спасибо за подарок и привет Жуковке.
2: Кто-то ходит со своей сумочкой в магазин. А вот Айман вчера ощутила себя суперэкономично и пошла за яйцами и прихватила с собой тару для этих самых яиц. Экономия 10 рублей. Может быть, конечно, это и мало. Но с чего-то же надо начинать. Муж инициативу оценил. То есть тара для яиц, представляешь? Ну, 10 рублей, между прочим, стоит.
0: На дороге не валяются.
2: Не валяются. Если и валяются, поднимать нельзя. Опасно.
3: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Клуб экономщиков продолжает свою работу, ну, вернее, продолжает и уже даже немножечко заканчивает. Сегодня день экономиста, и мы все утро размышляли, где-то бы так подужаться, чтобы на все хватило. Какие только советы вы не давали. И еще немножечко ваших сообщений. Тёма Скулкин написал в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Начал экономить бензин. Теперь езжу, как старый дед со зрением минус 10». Ну, получается, экономии на штрафах советую. Я просто объясню, да, тем, кто не автомобилисты. Если ехать не очень быстро, а с определенной скоростью, то бензина тратится меньше. То есть, если ты втопил 100 с лишним, то и расход больше. А если 80-ка там плюс-минус, то и как бы вот такая вот. И вроде, казалось бы, по трассе можно ехать быстро, но ты едешь медленно, потому что топливо на вес золота.
1: А некто, скрывающийся под псевдонимом ХИВ, причем это заглавные буквы, соответственно, аббревиатура, наверное, Христофор Иванович Владимирский.
0: Это где у нас такой человек?
1: В МАКСе, в нашем, в нашем МАКСе, себе. Да. Угу. Вот что пишет ХИВ. Эмоциям нет предела. Сэкономили очень прилично. На популярном маркетплейсе купили умную колонку. Она прям уже стала членом нашей семьи. Причем купили мы за 27 тысяч, а в офлайне она в живом магазине, она стоила на 10 тысяч дороже.
0: Максим Братный. Вранье это, что на сигаретах можно экономить. Я пробовал, знаю. Вот когда отказываешься от алкоголя, вот это работает. Правда, надо время. Хотя бы месяца 3-4. И реально начинаешь понимать, что денежки-то вот они в твоих рученьках. Варвара и Алексей, спасибо вам огромное. Мы вас обожаем. Привет из Смоленска. И вам большой, просто вот такенный привет, Максим.
1: Мила Страхова, слушаю я сообщение и умиляюсь. Всю жизнь выкручиваюсь, живу с копеечки. Сейчас 22 тысячи на двоих в месяц, и при этом никаких долгов. Зависть окружающих к моей сытой фигуре и улыбающейся физиономии. Вот что я имею. Вот и думаю, не пора ли мне стать коучем по экономной жизни и навариться конкретно вот на своей нищете, иронизирует неунывающая Мила.
0: Ну, Мила живет в своем доме, и я так подозреваю, есть какое-то хозяйство и огород для того, чтобы быть сытой и улыбающейся все ж таки. И, кстати, вот об этом мы поговорим уже завтра, город или деревня. А сегодня поздравляем Сергея Егорова, самого экономного экономщика. Летали мы как-то на Новый год в Финляндию, пишет Сергей. И вот тут вот скупая слеза упала у каждого петербуржца из глаза. Значит, на обратном пути, закупив немерено шмоток, узнали, что стоимость багажа 50% от цены билета. От такой наглости я оскорбился и напялил на себя все. Две пары джинс, два пуховика, футболки, толстовки, вещи жены, третьи джинсы, маечки, свитшоты, дизайнерский шарф и даже варежки. И при собственном весе в 76 кг я перевез бесплатно на себе 22 килограмма одежды. Да, было немножечко жарко, но лететь... всего ничего, а экономия приличная. Сережка, вы молодец, и мы вас поздравляем.
1: Вручаем вам фирменное худи от Радио Ваня.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
5: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
4: Прям так и написать?
5: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
4: А дальше?
5: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
4: Это уже похоже на нормального помощника.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
6: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Батарейки на радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появился новый электробус. В соцфонде назвали средний размер новой выплаты для работающих родителей. Средиземноморские кашалоты заговорили на диалектах. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет Кострома Тудей. Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод и область договорились о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 километров и батареи большой емкости, заряжать которые планируют по ночам. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей в России составил 30 тысяч рублей, пишет «Известия». В каждом случае сумма определяется индивидуально и зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог, удержанный по стандартной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница возвращается родителю в виде ежегодной выплаты. При этом размер выплаты учитывает уплаченный НДФЛ и не уменьшается на налоговые вычеты по лечению, имуществу или образованию, что позволяет назначать его в более высоком размере. Напомню, выплаты начали оформлять с июня текущего года. Право на их получение имеют семьи с 2 и более детьми, если средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Ученые обнаружили, что кашалоты в разных частях Средиземного моря начали говорить на разных диалектах, пишет газета.ру. Кашалоты общаются с помощью коротких серий щелчков, называемых кодами. Эти звуки выполняют роль своеобразного социального маркера и помогают животным распознать членов своей группы. Долгое время ученые считали, что все средиземноморские кашалоты используют один и тот же набор сигналов. Однако анализ записи показал иную картину. Западные кашалоты используют более медленный ритм щелчков, тогда как восточные выработали его ускоренную и измененную версию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев. Без сбоев.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 30.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру». Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня, Ваня, Радио Ваня.
5: Сколько можно искать

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме будут искать золотое кольцо. В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов. Назван главный фаворит на золотой мяч чемпионата мира. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ-44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов Золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585-й пробы с запиской. После завершения будет издана книга-путеводитель, где будут указаны координаты тайников, так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты – китайский трискутер-мотылек со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме он будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. Россиянам при соблюдении определенных условий можно не оплачивать налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев. Его слова приводит «Известия». Он отметил, что максимальная площадь участка для продажи излишков без налоговых обязательств – половина гектара. При этом власти регионов могут повысить этот лимит, но не выше, чем в 5 раз. Для подтверждения права на освобождение от налогов требуется официальный документ, который выдают органы местного самоуправления либо правление садоводческого некоммерческого товарищества. В документе должно быть зафиксировано, что продукция выращена на участке самого гражданина либо члена его семьи, а также указана совокупная площадь задействованных земель. Лионеля Месси назвали главным фаворитом на золотой мяч по итогам чемпионата мира, пишет Лента.ру. Главный претендент на награду к текущему моменту забил 6 голов на турнире. Второй фаворит на золотой мяч – француз Килиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа 4 гола и 2 результативные передачи. Замыкая тройку наиболее вероятных претендентов, соотечественник Мбаппе Майкл Олисе. На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси смог оформить уже 19 мячей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Ком.
1: Реклама. Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ристик.ком.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
7: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
9: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
11: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
12: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
13: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
15: Алло!
16: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме закрывается икра. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. Молодежь стала вдвое больше читать классику. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме закрывается единственный ночной клуб «Икра», пишет Кострома Тудей. Владелец клуба Александр Федоров уточнил, что банкетный зал по-прежнему продолжит свою работу по предзаказу, а во второй части здания расположится автосалон. По словам владельца, ресторан переедет и откроется напротив Ипатьевского монастыря. Концепция ресторана пока не раскрывается. Планируется, что его новое открытие состоится осенью, а прощание клубная вечеринка пройдет 11 июля. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет газета.ру. Первые три места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Эмпирей», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике, в том числе с выходом экранизации известных произведений в течение последнего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Культура обслуживания, техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей, компьютерная диагностика, диагностика подвески на вибростенде, ремонт любой сложности, качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.

0: ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируйте отдых на воде. В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте!
1: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло.
4: Ваня.
5: Ваня.
4: Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме определили места для выступлений уличных музыкантов. Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве. Эксперты назвали самые популярные породы собак у молодежи. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Глава города Олег Болоховец определил места для выступлений уличных музыкантов, пишет Кострома Тудей. Ими оказались несколько точек на набережной Волги, площадь Октябрьская и сквер у площади Конституции. Он также отметил, что удачными площадками для выступлений могут стать бульвар Петраковский, обновленные скверы на Голубковой и Умочных рядов, аллея проспекта Мира, Молочная гора и аллея Дружбы на улице Центральной. По его словам, в остальных местах установят запрет на использование звукоусиливающей аппаратуры. Перечень площадок с регламентами требований к исполнителям в администрации пообещали утвердить в ближайшее время. Подавляющее большинство россиян в детстве мечтали стать специалистами в конкретной профессии. Не только каждый седьмой не имел подобных амбиций, пишет Газета.ру. Большей части опрошенных так и не удалось приблизиться к желаемой цели. Работа журналистом или телеведущим заняла первое место среди профессий, о которой в юности мечтали наибольшее число россиян. В тройку лидеров также вошли врач и полицейский, а в топ-5 – повар и космонавт. Четверти опрошенных все же посчастливилось приблизиться к профессии мечты. Помимо карьерного направления, многие респонденты в юном возрасте мечтали о зарплате, которую будут получать, когда вырастут. Опрос показал, что лишь треть опрошенных никогда не задумывались в детстве о своем будущем финансовом благосостоянии. Овчарки стали самой популярной породой собак у молодежи, пишет Газета.ру. На втором месте оказались шпицы, а на третьем – таксы. В список также вошли хаски, лабрадоры и чихуахуа. Исследователи отмечают, что модель выбора породы у жителей столицы и остальной России различается. Так, например, в Москве и Петербурге предпочитают небольших собак вроде тех же шпицев и такс, что сказывается простотой содержания в условиях мегаполиса. Жители менее крупных городов выбирают собак побольше. Овчарок, хаски, лаек и алабаев. Гораздо чаще, чем в среднем по России, столичные жители выбирают корги и намного ниже среднего овчарок. Главными критериями при выборе собаки аналитики называют внешность, размер и характер. Кроме того, о стоимости содержания молодежь думает в последнюю очередь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 150 3.
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу Дом.РФ. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
8: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Такси прилетит через несколько минут.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме появился новый электробус. В соцфонде назвали средний размер новой выплаты для работающих родителей. Средиземноморские кошелоты заговорили на диалектах. Всем привет на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет «Кострома Тудей». Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод и область договорились о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 километров и батареи большой емкости, заряжать которые планируют по ночам. Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей в России составил 30 тысяч рублей, пишет «Известия». В каждом случае сумма определяется индивидуально и зависит от доходов, с которых начисляется НДФЛ. Налог, удержанный по стандартной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке 6%, а разница возвращается родителю в виде ежегодной выплаты. При этом размер выплаты учитывает уплаченный НДФЛ и не уменьшается на налоговые вычеты по лечению, имуществу или образованию, что позволяет назначать его в более высоком размере. Напомню, выплаты начали оформлять с июня текущего года. Право на их получение имеют семьи с 2 и более детьми, если средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Ученые обнаружили, что кошелоты в разных частях Средиземного моря начали говорить на разных диалектах, пишет газета.ру. Кошелоты общаются с помощью коротких серий щелчков, называемых кодами. Эти звуки выполняют роль своеобразного социального маркера и помогают животным распознать членов своей группы. Долгое время ученые считали, что все средиземноморские кошелоты используют один и тот же набор сигналов. Однако анализ записи показал иную картину. Западные кошелоты используют более медленный ритм щелчков, тогда как восточные выработали его ускоренную и измененную версию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
9: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, зовешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру». Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме будут искать золотое кольцо. В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов. Назван главный фаворит на золотой мяч чемпионата мира. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ 44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель – не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585. 5-й пробы с запиской. После завершения будет издана книга «Путеводитель», где будут указаны координаты тайников, так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты, китайский трискутер-мотылёк со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме Антон будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. Россиянам при соблюдении определенных условий можно не оплачивать налоги с доходов, вырученных с продажи урожая. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнёв. Его слова приводят «Известия». Он отметил, что максимальная площадь участка для продажи излишков без налоговых обязательств – половина гектара. При этом власти регионов могут повысить этот лимит, но не выше, чем в 5 раз. Для подтверждения права на освобождение от налогов требуется официальный документ, который выдают органы местного самоуправления либо правление садоводческого некоммерческого товарищества. В документе должно быть зафиксировано, что продукция выращена на участке самого гражданина либо члена его семьи, а также указана совокупная площадь задействованных земель. Лионеля Месси назвали главным фаворитом на золотой мяч по итогам чемпионата мира, пишет Лента.ру. Главный претендент на награду к текущему моменту забил 6 голов на турнире. Второй фаворит на золотой мяч – француз Килиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа 4 гола и 2 результативные передачи. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов соотечественник Мбаппе Майкл Олисе. На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси смог оформить уже 19 мячей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44. АКМ Сервис. Надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ Сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ Сервис. Когда техника должна работать без сбоев.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На чистом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.рф». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44». АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме закрывается икра. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. Молодежь стала вдвое больше читать классику. Всем привет на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме закрывается единственный ночной клуб «Икра», пишет «Кострома Тудей». Владелец клуба Александр Федоров уточнил, что банкетный зал по-прежнему продолжит свою работу по предзаказу, а во второй части здания расположится автосалон. По словам владельца, ресторан переедет и откроется напротив Ипатьевского монастыря. Концепция ресторана пока не раскрывается. Планируется, что его новое открытие состоится осенью, а прощальная клубная вечеринка пройдет 11 июля. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет «Газета.ру». Первые три места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Империй», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились «Граф Монте-Кристо» Александр Дюма и «Мастером Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом экранизации известных произведений в течение последнего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44» – Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.

0: 0508. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, что

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
2: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
3: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу Дом.РФ. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Что общего у «Мошенницы в бегах», выигрышного лотерейного билета и федеральных агентов, которые дышат ей в спину? Наш ответ – новый сериал на Apple TV+, «Лаки», где удача – это не подарок судьбы, а смертельная ловушка. Вашему вниманию история о том, как один джекпот может разрушить все, что вы строили годами, и превратить жизнь в бесконечную погоню. И главное, здесь никто не верит в случайность. В центре сюжета находится талантливая мошенница Лаки Армстронг, которая после очередной успешной аферы решает навсегда оставить криминальное прошлое позади. Казалось бы, судьба дает ей шанс начать все заново. Лаки выигрывает в лотерею несколько миллионов долларов, но получить эти деньги оказывается куда сложнее, чем их выиграть. За героиней уже давно следят правоохранительные органы, и любая попытка заявить о себе может привести к аресту. Чтобы добраться до выигрыша и сохранить свободу, Лаки приходится вновь использовать свои навыки обмана. Одновременно она пытается восстановить отношения с родителями, разобраться с прошлым и понять, возможно ли вообще начать новую жизнь после множества ошибок. Создатели проекта обещают не только криминальную интригу, но и глубокую историю о семье, доверии и цене второго шанса. За этот захватывающий триллер отвечает Джонатан Троппер, известный по сериалу «Миллиарды». Актерский состав – это настоящий подарок для поклонников качественных драм. Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и «Фуриосы», исполнила главную роль Лаки Армстронг. Номинантка на «Оскар» Аннет Беннинг сыграет Присциллу, опасного криминального босса, а Тимоти Олифант воплотит образ Джона, отца Лаки. Проект основан на бестселлере писательницы Марисы Стейпли, и это не просто экранизация. Сама Аня Тейлор-Джой выступила в роли исполнительного продюсера через свою продюсерскую компанию, что делает для нее проект особенно личным. Кроме того, это ее первая главная роль в сериалах за последние 6 лет после триумфального «Хода королевы». А название, как и имя героини, становится ироничным комментарием к ее судьбе. Удача, которая должна была стать спасением, оборачивается самым опасным испытанием в ее жизни. Поэтому, если вы любите напряженные триллеры с харизматичными героями, этот проект точно для вас. Сериал увидит свет 15 июля. Его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
3: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
5: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.рф». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44». АКМ-сервис – надежный помощник для вашего автомобиля и техники. Требуется ремонт автомобиля, диагностика, обслуживание, устранение неисправностей. Быстро, качественно, профессионально. Планируете отдых на воде? В АКМ-сервисе вы найдете лодочные моторы в продаже, катера и лодки, комплектация, продажа, а также полный сервис и ремонт моторов любых популярных марок. Опытные специалисты, честный подход и качество, которому доверяют. АКМ-сервис – когда техника должна работать без сбоев.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно жарко. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
9: Радио «Ваня». Отличная погода.
12: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Электронные сделки с недвижимостью по биометрии станут доступны с 1 июля. В России заявили об импортозамещении сельди. Врач рассказал, как часто нужно летом мыть волосы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Россияне с 1 июля смогут совершать электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии, брать ипотеку, продавать жилье или регистрировать доли. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. С 1 июля в силу вступает федеральный закон, который предусматривает возможность идентификации сторон договора об отчуждении объекта недвижимости с помощью единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, сказал он. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Нововведение касается только электронных сделок, продажи, покупки, ипотеки, дарения, обмена и регистрации долей. При офлайн-сделках биометрия не нужна. Машаров отметил, что ее использование биометрии повышает безопасность и снижает риск мошенничества, ускоряет оформление документов и удобно для маломобильных граждан. В единой биометрической системе данные хранятся в виде числовых наборов, которые невозможно расшифровать при утечке. Для защиты аккаунта на госуслугах эксперт посоветовал использовать сложный пароль, двухфакторную аутентификацию и не сообщать коды из СМС, передает ТАСС. С 2009 по 2025 год импорт атлантической сельди в Россию сократился почти в 17 раз, с 395 до 23,5 тысяч тонн. Об импортозамещении продукта заявил эксперт Герман Зверев, его цитирует газета «Ведомости». По словам Зверева, в 2025 году российские рыбаки добыли 650 тысяч тонн сельди на 21% больше, чем годом ранее. Напомним, в 2007-2014 годах импортная атлантическая сельдь занимала около трети России. Российского рынка, а в отдельные годы ее доля доходила до половины. Дерматолог Стефано Мария Серини заявил, что летом обычно меняется частота мытья волос, поскольку кожа головы быстрее жирнится. На эту тему он высказался в разговоре с изданием «Эль Экономиста». По словам Серини, оптимальная частота мытья летом зависит от типа волос. Так, людям с жирной кожей головы или тем, кто ведет активный образ жизни, в это время года необходимо их мыть 5-6 раз в неделю, пояснил он. При сухой и нормальной коже головы волосы нуждаются в мытье каждые 2-3 дня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Заземельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая поварешка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно жарко. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46% согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
10: Радио «Ваня». Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Водители начали скупать таблетки-присадки для снижения расхода топлива. В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. В Госдуме предложили создать реестр потерянных домашних животных. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Спрос вырос в 2.5 раза, сообщает телеграм-канал «База». По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью от 50 до 80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АИ-92 в 95-й. При этом эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе. Многие называют эти средства плацебо для мотора, а в ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводит к дорогостоящему ремонту. В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты. Для работающих родителей она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В пресс-службе инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет индивидуальным. Он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, пишет РИА Новости. Заявление на новую выплату можно подать с 1 июля. Обращения будут принимать до 1 октября 2026 года. Право на это есть у родителей, которые воспитывают двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека. В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Базу данных можно интегрировать в портал госуслуги, региональные цифровые сервисы, а также сделать доступным для приютов, ветеринарных организаций и подключить к этому процессу чиновников, пишет РИА Новости. По мнению авторов, инициатива позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи, а также снизить нагрузку на приюты и волонтеров. Началась продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» 18 июля встретятся в Нижнем Новгороде. Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, стоимость билетов начинается от 1500 рублей. «Зенит» сыграет в Суперкубке в качестве чемпиона страны, «Спартак» как обладатель Кубка России. Красно-белые выигрывали Суперкубок один раз в своей истории в 2017 году. Рекорд принадлежит «Зениту» 9 титулов, действующий обладатель трофея – московский ЦСКА.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
4: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
5: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
8: Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно жарко. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 метров тутного столба. Относительная влажность воздуха 46%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

Стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
1: Когда ты придешь?
0: Не знаю.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!